намиккараагума тааккуа илигиюккит ангиқарсимаа чаахуур аппуллумарооқ